радиослушателей. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM в студии Олег Быденов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Время от времени я напоминаю, высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было. Дорогие друзья, у меня буквально несколько секунд, минут, никогда не хватает радио времени. Во-первых, большое спасибо всем радиослушателям. В частности, большое спасибо Юзопасу, который написал нам письмо. Написал спасибо за радиопередачи. Интересно, не пропускаю. Спасибо всем, всему радиоколлективу за добрый и добротный, добросовестный труд. Вот я и подумал, Юзопас, я в честь ознаменования этого добросовестного труда поставлю сегодня по именам наших моих коллег первую песню в программе. Это будет посвящена Ольге. В следующей программе я поставлю Жанне. Не так легко найти было эту песню. Вот, потом Вере, ну и так далее по списку. Так что слушайте все, включая члены коллектива. Спасибо, Изопас. А дальше в программе мы поговорим об области, об Украине, но под другим немножко таким ракурсом, который будет преломляться через ситуацию в Австралии и через одну нацию, и Полин Хэнсон. Параллели интересные, говорится, потому что нас, Россию, называют агрессором, но пусть мне хоть один натовец или украинец сегодняшний ответит или сможет ли ответить на вопрос. Если Россия вечный агрессор, то объясните, что делал монгольский хан Баты в Киеве в 1240 году? Что делало в Москве польско-литовское войско в 1610-612 годах? Таким образом, шведский король Карл XII в 1709 году оказался под Полтавой, где находится деревня Бородино, под которой фельдмаршал Михаил Кутузов в 1812 году дал решающий бой французскому императору и войскам его Наполеона Бонапарта. Что делали немецкие солдаты в 1941-1942 годах под русскими городами Москвой, Ленинградом, Сталинградом, да и под украинскими городами? И что делают сегодня американские, натовские наемники в Киеве, Харькове и на Донбассе? Кто у нас здесь агрессор? Ну, а пока песня, посвященная Ольге.

0: Либеральный Майдан. В Киеве 2014 года, спровоцированный Западом и предателями Украины, вот этими Ющенко, Кравчуками, кажется, кто там еще у них там были, Зеленскими и так далее, он мог только привести к ТЦК, Котлову, теперь парней в армию, и, как все либеральные Майданы, в гражданской войне, огонь которой, по замыслу Запада, должен был перекинуться и спровоцировать Майдан в России. То есть то, что мы сейчас вот видим в прямом действии. Либеральный Майдан 1917 года, 100 лет тому назад, привел к гражданской войне тоже. Только вот Майдан организовали не большевики. Майдан в феврале 1917 года организовали не большевики. Пора разобраться и привыкать к этому знанию. А тот Майдан организовали свои, царские либерали. Либералы. Вот слушаем, что об этом говорит Азамат Полиглот.
1: Самое гнусное событие в истории России. Либеральный Майдан в Киеве мог привести только к ТЦК и к гражданской войне на Украине. Это особенно понятно здесь, в храме на крови в Екатеринбурге, на месте расстрела царской семьи и их спутников. Расстрел царской семьи – это неизбежное следствие самого гнусного события в истории России – либеральной февральской революции, либерального Майдана в феврале 1917 года, когда людей обрекли на гражданскую войну друг с другом. Обвинять во всех грехах большевиков, но не обвинять либералов, что устроили февральскую революцию и позволили большевикам прийти ко власти, это лицемерие. В Российской империи у большевиков, у людей со стороны не было никаких шансов прийти ко власти. Вот прямо 0,0 шансов. Если большевики плохие, то получается, что права была Российская империя, что держала их вне закона. Сталин и Свердлов были в ссылке, Дзержинский в тюрьме, Ленин, Троцкий и многие другие известные советские лидеры были за границей. Кто их выпустил из ссылок и тюрем? При ком они вернулись в Россию? Правильно, при либералах. Гучков, Родзянко, Львов, Всероссийский земский союз, военно-промышленные комитеты и прочие либералы. Но важны не только конкретные имена, а именно разрушительный либерализм. Николая II и его семью взяли под арест за много месяцев до Октябрьской революции и содержали под стражей не большевики, а именно либералы. Генерал Алексеев сообщил царю об аресте, а сам арест произвел никто иной, как генерал Корнилов в один день с арестом царицы и всей царской семьи. Еще раз, арест царской семьи произвели не Ленин, не евреи Свердлов и Троцкий, не поляк Дзержинский, не метис Сталин, а генералы Алексеев и Корнилов, лидеры белого движения, произвели арест. На момент ареста бывшего царя большевиков и близко там не было. Там было создано временное правительство, которому генерал Алексеев, кстати, торжественно присягнул. Белая кость изменила царю, за что и поплатилась потерей родины. Вспоминаются слова из «Преступления и наказания». «Так кто же убил?» «Как кто убил? Вы убились?» Большевики активно включились в языческое безумие гражданской войны. Но не большевики начали эту гражданскую войну. Не большевики развязали бойню, а именно либералы. Либералы в феврале 1917 года уничтожили легитимность и преемственность власти. А большевики в этой резне начали отстраивать новую государственность, которая, кстати, потому и победила, что в итоге стала опираться на вековечные принципы русской государственности. Казнь царской семьи – это чудовищное следствие чудовищной гражданской войны, которая всегда начинается после либерального Майдана. А что касается самого Николая II. Порой говорят, что в нем было мало русской крови. Кстати, во мне, в балкарце Азамате, вообще нет русской крови. Но так как царская семья встретила свой конец – это русское мужество. Николай II верил, что русский православный человек не сможет его убить. И ведь царь не ошибался. Его убили не русские люди, и точно не православные люди.
0: И еще на эту же тему. Слушаем Игоря Викторовича Солонько, кандидата философских наук, Санкт-Петербургский университет, который тоже не оправдывает большевиков, но называет главными злодеями майданщиков февраля 1917 года. Он также обращается к сегодняшней Украине и задается вопросом, почему Украина против федеративного устройства государства. Ведь посмотрите, после 2014 года, когда после вот этого испуга майдановского и то, что произошло, это гражданская война, так начали откалываться регионы, в частности, юго-восток Украины, Донбасс, Луганск, Донецк и так далее. И все Минские соглашения, 8 лет, были направлены на что? На увещевание Украины и украинских лидеров, чтобы они согласились на федеративное устройство этого государства, и там внутри федерации уже решали свои там противоречия. Кому больше свобод, кому меньше и так далее. Не согласились. Говорят, что будет Украина моногосударством. Но вот послушайте мнение, будет ли Украина моногосударством, и если нет, то почему? Мнение Солонько.
2: У меня такое впечатление, что сейчас с помощью вот средств массовой информации сформировано ложное представление о том, что все, что творилось в 17 году, все это, значит, затеяли большевики, да? И при этом, соответственно, в большевики попадают и троцкисты, там, и еще много кого. А по сути дела ведь произошло что? Либеральный буржуазный переворот сначала был в феврале, к которому большевики вообще никакого отношения не имели. И этот переворот осуществил элита, в том числе знатная элита, не только капиталистическая, а ближайшее окружение царя, включая его ближайших родственников, да? И когда за несколько месяцев после того, как они осуществили вот этот либеральный буржуазный переворот в 17 году, они продемонстрировали полную свою недееспособность на практике. Только после этого большевики вынуждены были, скажем так, вмешаться кардинальным образом и перехватить управление страной, потому что страна фактически оказалась на пороге краха. И, то есть это принципиальный момент, потому что у нас что большевики, что троцкисты не различают. И как бы вот это вот свержение царя преподносит, что это вот активность большевиков, вот, к сожалению, у нас так историю либо вообще не преподают, либо, значит, как-то странно преподают. Но я бы хотел, чтобы наши зрители от этих иллюзий избавлялись, что было два этапа, и они принципиально разные по своей содержанию и последствиям в этой двух революций 17-го года.
3: Трагедия состоит в том, что ни один из... Я еще вот ни разу не слышал, опять же, когда берут интервью, как у действующих политиков, так и просто рядовых граждан, чтобы кто-то задумался вообще, а почему они против федеративного государства? То есть что плохого и что опасного в федеративном государстве? Ведь если они утверждают, что Украина должна сохраниться в границах Советского Союза, тогда надо мировоззренчески дорасти до того, что в этих границах проживает много совершенно разных народов. Если даже принять тезис о том, что есть вот отдельно украинская нация, отдельно русская там и так далее, там разные народы проживают. У этих народов разные культурные истоки, разные системы идеалов. Для кого-то герой, советский воин-освободитель, спасший Европу от фашизма, для кого-то Бандера. Это абсолютно, абсолютно несовместимые два образа с точки зрения нравственных стандартов, да и юридических тоже. И поэтому говорить о том, что в нынешних границах Украина будет только мононациональным унитарным государством, это не понимать и просто не дорасти до этих границ, реально. То есть, если вы хотите, чтобы Украина была мононациональным унитарным государством, тогда ее границы должны быть гораздо меньше. Это путь в никуда. То есть это они сами разрушают фактически будущее своей страны, но при этом винят вокруг всех, но не самих себя опять.

0: Как мы видим, мононациональное государство в Украине не способны построить, и не получится, как говорят ученые умы, в многонациональной, больше 100 национальностей, стране, которая уже тысячи лет и сотни лет живет так. В отличие от Украины, здесь, в Австралии, лидер одной нации, One Nation, Полин Хэнсон, ну, здесь у нас опыт, так сказать, австралийский всего лишь пару сотен лет, вот, и то многокультурность началась, собственно, в 20 веке, не ранее того. Вот, так здесь вот она тоже говорит, что мультикультурализм, он провалился, и призывает создавать мононациональную страну. Ну, наверное, в отличие от Украины, здесь, может быть, легче это создавать, но, я не знаю, это в ее представлениях. По-моему, когда страна наводнена многими нациями здесь, в Австралии, кажется, ты уже просто мононациональную культуру не создашь. Впрочем, Полин начала с данных Австралийского бюро статистики, часто шокирующих данных, вот, и тоже, так сказать, обозначила, что следующий тренд, что политика зеленой возобновляемой энергетики провалилась в Австралии, так же, как и в Европе. Мы не сможем, говорит она, обойтись без угля и газа, которого в Австралии предостаточно, но общество и граждане часто платят очень большие счета, а иногда не могут осилить их. Вот слушаем ее.
1: 91% сказали, что пропускают прием пищи, и 32% сказали, что делают это ежедневно. 35% сказали, что они выживают только на одном приеме пищи в день. 35% сообщили, что имеют всего лишь один прием пищи в день. 67% сказали, что разбавляют еду и напитки водой, чтобы пользоваться ими дольше. Я думаю, что это очень важно, что я только что сказала. 35% родителей сказали, что их дети пошли в школу голодными. Как нам не стыдно, а? Как мы на это имеем право, как члены парламента? Мы должны были представлять народ этой нации. Как мы позволили этому произойти? Это позор. Это позор. И это позор. И все это лейбористское правительство Албанизи не может помочь нашим собственным людям, но продолжает завозить в страну все больше и больше мигрантов. 59% сказали, что их дети пропустили школу, потому что они не могли позволить себе транспортные расходы. 84% сказали, что легли спать раньше, чтобы согреться. 63% сказали, что используют свечи и факелы для освещения своих домов. Как мы это сделали, чтобы заставить людей согреваться кострами? Потому что они пытаются сэкономить несколько долларов на электричество, которое не могут себе позволить. 49% сказали, что ходят в общественные места, например, торговые центры, чтобы согреться или охладиться. 51% не могут позволить себе врача, стоматолога или оптометриста. 51% и 46% не могут позволить себе лекарства, отпускаемые по рецепту. Это неприемлемо, крайне неприемлемо. Ежегодный отчет Ozharvest в этом году показал, что 350 тысяч австралийцев искали продовольственную помощь. Каждый месяц более 2/3 из них – это семья. Служба благотворительности сообщает, что им приходится отказывать 74 тысячи человек каждый месяц, и каждая благотворительная организация сообщает о растущем спросе. 36% людей ищут помощи в первый раз. Почти треть домохозяйств, которые нуждаются в помощи, имеют хотя бы одного работающего. Какой Австралией мы стали? Эти цифры ужасны и совершенно не австралийские для такой богатой страны, как наша. Очнитесь. Эти цифры – результат политики и, прежде всего, обмана глобального потепления. Но сейчас это называется изменением климата. Недавно сказали о возобновляемых источниках энергии. Возобновляемые источники энергии не конкурируют с нефтью. Они не поставляют керосин для авиации. Мы полагаемся на крупную производительность, которая не работает на возобновляемых источниках энергии. Да, мы должны инвестировать в возобновляемые источники энергии, но они не разрешат кризис в ближайшее время. Внутренности электромобилей по-прежнему сделаны из пластика, который сделан из нефти. Наши больницы сделаны полностью из нефти. Наши маски, шприцы, МРТ-аппараты, компьютерная томография. Всему этому нужен гелий, который добывается из природного газа. Частные лица и предприятия страдают от этого. Нулевые выбросы углерода – это бред. Правительство выбрасывает миллионы долларов денег налогоплательщиков, чтобы оправдать свою провальную энергетическую политику. Позвольте, я здесь не буду извиняться. Партия One Nation положит конец взятничеству в области возобновляемых источников энергии. Гранты, налоговые льготы, льготное финансирование, даже правительство, гарантирующее что-либо, что спонсирует весь этот нулевой розыгрыш. Эта финансовая корпорация «Зеленой энергии» получила более 200 миллиардов долларов денег налогоплательщиков.
0: Полин далее развивает свою речь и говорит о том, что лейбористское правительство завезло сюда 1 миллион 200 тысяч в последние три года. Это породило или порождает жилищный кризис. Иммигранты не разделяют австралийские ценности. И Полин считает, достаточно завозить сюда 130 тысяч человек в год, включая тех, что на ПМЖ, и включая студентов вместе взятых. Ну вот, уже я сказал о политике мультикультурализма, она говорит, что она провалилась, кажется, и призывает к тому, чтобы, в принципе, создавать, как я уже сказал, мононациональную культуру, ну, да, видимо, англосаксонскую, всех под нее подстраивать, независимо от ваших культурных корней, от вашего цвета кожи и так далее. Это... Сейчас я вам включу, послушайте, и это, затем зачитаю ответ, в общем-то, то есть реакция общества, и в данном случае заявление президента Ассоциации вещания этнических радиовещаний этнических сообществ штата Виктория Джорджа Салума. Но мы к нему обратимся вот после следующего отрывка речи Полин Хэнсом.
1: По данным Ассоциации жилищной промышленности, спрос на жилье в Австралии в начале этого месяца существенно опережает предложение жилья. HIA говорит, что основная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в попытке вместить 11 миллионов домохозяйств в 10 миллионов домов. Несоответствующий спрос обусловлен несколькими факторами, но самый большой – это высокая иммиграция. Давайте посмотрим на эти факты в перспективе. В августе 2000 года Австралийское бюро статистики прогнозировало рост населения Австралии от размера в 19 миллионов до 24 или даже 28 миллионов в течение следующих 50 лет. Но это было еще до 26 года, а мы уже перевалили за 28 миллионов. ABS не учитывала чистую миграцию из-за рубежа, которая превышает 110 тысяч в год. Тогда это было почти несмысленно. Перенесемся в сегодняшний день. Чистая миграция из-за границы в первые три года при этом лейбористском правительстве Албанези составила 1,27 миллиона человек. 1 миллион 270 тысяч человек. Позвольте мне повторить, 1 миллион 270 тысяч человек. И при нынешнем правительстве это более чем 423 тысячи в год, и в общей сложности более 1,9 миллиона человек прибыли в Австралии с середины 22 года по середину 25 года. Несомненно, иммиграция или иммиграционная политика нашей страны находится в состоянии кризиса. Центром этого кризиса является совершенно ошибочная политика мультикультурализма. Мы не можем быть многокультурным обществом. Мы многорасовое общество, но мы должны быть монокультурным. Австралийцы должны жить под единым культурным сводом. Теперь к фактам. Как недавно упоминал нам один из ваших собственных политиков, Пол Келли, некоторые из наших университетов, почти 50% зачислений были иностранные студенты. Это то, что хочет наш электорат? 32% нашего населения, или 8,8 миллионов человек, родились за границей. Это то, что Австралия хочет? Только дурак будет игнорировать растущую языковую проблему, которая является функцией иммиграции. Снова, перепись 2021 года показала, что каждый четвертый человек, или 23%, говорят дома на языке, отличном от английского. Наиболее распространенным является мандаринский и арабский. Так как создать социальную сплоченность, если даже люди не говорят на одном языке? Согласно той же переписи, 872 тысячи человек сообщили, что говорят по-английски плохо или вообще не говорят. Под провальной политикой мультикультурализма всем культурам разрешены эквивалентно нашим. Конечно, противостоять этому – это не расизм, это здравый смысл. Понятно, что мы стоим, и что наша партия «Одна нация» стоит под одним флагом. Мы против того, чтобы люди приезжали в эту страну, принося с собой проблемы, которые они оставили позади. Приезжали в эту страну и игнорировали наши ценности, наш язык, наши традиции, нашу одежду и тот факт, что мы преимущественно иудеи христианского общества. Пора уже проснуться. Западная цивилизация, ее ценности находятся под прессингом. Люди, с которыми я говорю, сыты по горло проповедниками ненависти в некоторых сиднейских мечетях. И если они ненавидят эту страну, им нужно уехать.
0: При всем при том, что одну нацию, кажется, эту партию, Полин Хэнсон, в общем-то, в Австралии многие недолюбливают, кажется, я думаю, что она называет правильные шокирующие цифры, она поднимает правильные вопросы зеленой энергетики, провалившейся, так же, как и, наверное, и многокультурной Австралии, кажется. Но, тем не менее, это не должно доводиться до ситуации, когда всех под одну планку под один англосаксонский стандарт выстроят и начнут воспитывать. В связи с этим вот заявление Джорджа Сарлума, президента Ассоциации вещания этнических сообществ штата Виктория, которое я разделяю и призываю, наверное, и вас взвесить эти выступления, комментарии, которые вот, собственно, сейчас я вам представил. 3ZZZ глубоко обеспокоены недавними комментариями, в которых предлагается, чтобы Австралия отказалась от мультикультурализма в пользу так называемого монокультурного общества и ставится под сомнение ценность мультикультурных средств массовой информации, вот таких, как наша 3ZZZ, включая такие службы, как еще SBS и другие общественные вещательные компании. Являясь одной из старейших и крупнейших вещательных компаний этнических сообществ Австралии, 3ZZ каждый день видит, как мультикультурализм вносит позитивный вклад в развитие этой страны, нашей страны Австралии. Наши волонтеры и вещатели представляют более 60 языковых сообществ и демонстрируют способность объединить людей на основе общих ценностей, взаимного уважения и участия общественности. Предположение о том, что общение дома на другом языке, кроме английского, поддержание культурных традиций или сохранение местных языков каким-то образом подрывает социальную сплоченность, не подтверждается опытом общин по всей Австралии. Оно также не подтверждается опытом и более древних цивилизаций, таких как Россия, Европа, но только там на их стороне вот это временной период. Мультикультурализм, продолжает Джордж Салом, не угрожает социальной сплоченности. Это одна из самых сильных сторон Австралии. Австралия никогда не была монокультурной нацией. На протяжении десятков тысяч лет этот континент был домом для сотен языков и культур коренных народов. Сегодняшняя многокультурная Австралия продолжает эту традицию многообразия, обогащаемую сменяющими друг друга поколениями мигрантов, которые сделали эту страну своим домом. Сила Австралии заключается не в культурном единообразии, а в нашей способности строить общее будущее на основе множества историй, языков и традиций. Социальная сплоченность укрепляется, когда люди поощряют к полноценному, и людей поощряют к полноценному участию в жизни Австралии, сохраняя при этом связи со своей культурой, языком и сообществом. Здоровая демократия зависит от разнообразия средств массовой информации. Доступ к информации, историям и взглядам представителей самых разных культур, языков делает наши публичные выступления более насыщенными, информированными и репрезентативными для сообщества, составляющих австралийскую нацию. Мультикультурные и общественные СМИ гарантируют, что голоса, которые в противном случае могли бы остаться неуслышанными, смогут в полной мере участвовать в демократической жизни Австралии. На 3ZZZ мы каждый день видим, как мультикультурное вещание наводит мосты между сообществами. Наши волонтеры, представители разных языков, вероисповеданий и культур объединены общим стремлением информировать, объединять и служить викторианскому сообществу. Многообразие Австралии – это не проблема, которую нужно решать. Это сила, которую нужно ценить. 3ZZ, Z будет продолжать отстаивать мультикультурализм, поддерживать языковый уровень и предоставлять платформу для многих людей, которые вносят свой вклад в развитие динамичного, демократичного и инклюзивного общества Австралии. Я согласен полностью с этой точкой зрения. Почему? Потому что, ну, представьте, что сегодня выключили радио 3ZZ, и мы не слышим уже русской программы, и мы не слышим ни украинской, ни белорусской, ни казахской, никаких, ни индонезийской, никаких. Точно так же SBS выключается, фильмы разных культур, кажется, радио SBS и так далее. То есть это нет, это, конечно же, нехорошо. Поэтому вот вам эта информация, а вы уже теперь думаете, кажется, в то время, с одной стороны, баланс, конечно, у Полин Хэнсон какой-то есть, и вопрос она поднимает очень острый, правильный, вот, но не надо, видимо, доводить до того, чтобы всех вот, представить эту страну без многокультурной медиа, кажется, многих языков, вот 60, то есть лишним и больше, кажется, и представить нас всех, что заехал человек в Австралию, и все, знает он, не знает, не мочит, не телится, но говорит только на английском, хоть ты умирай, кажется, хоть ты все, и не имей своих разговоров ни дома, ни в школе, ни, нигде, либо, кажется, ну, вот такие вот дела. Ну, вам судить, друзья. Продолжаем программу.

Беспилотники атаковали центр космической связи в Дубне. Власти сообщили о ракетной атаке по промпредприятию в Воронеже. Губернатор пострадали те, кто проигнорировал сирены. Ракетная опасность объявлялась в Московской области. Крым частично без света из-за атаки на энергетические объекты. Ранее остановила работу Керченская паромная переправа. Из санаториев вывозят детей. Удар по Кривому Рогу, удар по Одессе. Зеленский требует от Лукашенко убрать с границы ретрансляторы для российских беспилотников. Иначе, цитата, Киев сделает это сам. Минск обсуждает угрозу с Путиным. Лавров напоминает о союзных обязательствах. В то же время готовы начать переговоры там, где остановились. Но предложение эвакуировать иностранных дипломатов из Киева остается в силе. Он же. Не хочу даже думать о том, что на Аляске тянули время для перевооружения Киева. Но получилось, как получилось. Медведев. Никаких правил в отношении Украины больше быть не может. Неумышленное уничтожение гражданских допустимо. Тем не менее, Ушаков готовы к диалогу с Евросоюзом. Британия испытала дальнобойные ракеты для Украины. Их поставят в течение года. В отставку ушел Стармер, вместо него Бёрнам. Газеты пишут, он всегда поддерживал Киев. Перепалка между Киевом и Варшавой из-за героизации Зеленским гитлеровских коллаборационистов из УПА. Первые лица обвиняют друг друга в национализме и возвращают награды. Шойгу нужно создать в БРИКС механизмы реагирования на угрозы, рассчитываем на поддержку китайских друзей. Пока же развитие отношений обсуждается.

0: Дели Киев и Душанбе. Путин поручил правительству минимизировать последствия атак на инфраструктуру в разгар туристического сезона. Он же, общество хотят раскачать, на фоне ударов по гражданским объектам нет причин вести переговоры с Зеленским. Россия поджимает, добирает Константиновку, страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, но понимают, запуск чего-нибудь с их территории вызовет ответный удар. Зам Лаврова Грушко сравнивает натовские приготовления с немецким планом Барбаросса. Матвиенко: СВО уберегла Россию от повторения 22 июня. Писториус 22 июня поучаствовал в маневрах 45-й панцербригады в Литве в 20 километрах от границы с Белоруссией. Журнал «Шпигель» пишет о проблемах с набором туда. Генерал Фройдинг: армия не может держаться только на добровольцах, солдаты будут готовы к миссии в нужное время. Базу введем в строй в конце 27-го. Точка. Правительство Литвы как раз ушло в отставку. Кандидат в новые премьеры не исключает всеобщую воинскую повинность. Financial Times: Германия расширяет полномочия разведки для противостояния России и снижения зависимости от США. Канада потратила 2,5 миллиарда долларов на радары слежения за ракетами над Арктикой. Над Баренцевым и Норвежским морями тренируются бомбардировщики Ту-160. Пензе полиция пригрозила последствиями распространителям фейков об усификации. Главы городов и областей сетуют на беспочвенный ажиотаж и вводят лимиты на продажу бензина. Ограничения в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях. Владимирский губернатор просит граждан поменьше ездить на машинах. «Лукойл» ограничил продажу в Вологодской области. На маркетплейсах блокирует объявления частников. Антимонопольная служба возбудила дело против 3 нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Сеть «Нефтьмагистраль» объявила о снижении цен после проверок. Правительство готовит план по стабилизации, в том числе за счет импорта. Агентство Рейтер утверждает, во второй половине июня производство бензина сократилось на 25% год к году. В то же время поставки в Индию достигли рекордных 2,5 миллионов баррелей в сутки. Песков: несмотря на падение цен на нефть, стабильность экономики обеспечена. Индекс Мосбиржи обвалился больше чем на 4%. Самое сильное падение с сентября 22-го. Акции «Газпрома» уже меньше 100 рублей, минимум с января 2009-го. Биржевые цены на пропан-бутан за неделю выросли на треть. Иран и США все же договариваются. Вашингтон готов разблокировать 12 миллиардов долларов иранских активов и снять санкции с иранской нефтянки. Это значит, что США смогут напрямую покупать иранскую нефть впервые с 79 года. Ормузский пролив открыт, Иран утверждает, шлагбаум в его руках. Венс: над прекращением боевых действий в Ливане работаем. Трамп: ядерная программа Ирана важнее риска экономической депрессии. Медведев: мира на Ближнем Востоке ждать опрометчиво. Ормузский пролив стал персидской ядеркой. Тем не менее, за неделю инвесторы вложили в американские фонды рекордные 120 миллиардов долларов. Снова Financial Times: вооруженные конфликты за год удвоили инвестиции в военные стартапы. Долги по налогам компаний и граждан достигли рекордных 4 триллионов. Спрос на элитные новостройки в Москве за год упал больше чем на четверть, на ипотеку в целом на треть. Дом.рф увеличил чистую прибыль с начала года в полтора раза. Власти планируют разделить Почту России на две части – социальную и коммерческую. Долги почты, между тем, достигли 130 миллиардов. Изъятое «Южурал» золото продали таки олигарху Байсарову, близкому к Кадырову. Экспорт китайских легковушек с января по май вырос в сравнении с прошлым годом в два раза. Ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился почти на четверть. Ведущие вузы вновь подняли цены на 10-15%, в некоторых сразу на 30%. Больше трети выпускников медвузов и колледжей не идут работать по специальности. Глава Минздрава Мурашко хвастается: доля отечественных медицинских изделий для экстренной помощи 85%. Тайвань начал пятидневные учения по отражению возможного вторжения. Филиппины опять заявляют о планах Пекина захватить спорный атолл в Южно-Китайском море. Wall Street Journal: Китай затягивает петлю вокруг Тайваня, установив непрерывное сплошное патрулирование. Ким Чен Ын намерен опередить мир в наращивании военного потенциала. Тем временем Китай ввел санкции в отношении полусотни американских компаний. Завтра Трамп обсудит с Пентагоном и оборонными компаниями наращивание производства ракет. Пока же, по словам Трампа, на военные рельсы готовятся перейти автоконцерны Ford и General Motors. Ранее подобными планами делился Volkswagen. Экс-министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в попытке переворота. Новый ультраправый президент Колумбии Дела Эсприэльо на телешоу рассказал о том, что ради развлечения в детстве привязывал к кошкам петарды. Трамп поздравил его с победой на выборах. В Перу победила еще одна ставленница Трампа, наследница осужденного ультраправого диктатора Фухимори. Президент Бразилии Лула на встрече Большой Семерки. «Я никогда не был левым, мир тоже не был левым, он всегда выбирает средний путь». На Кубе умер один из последних командантов революции Рамиро Вальдес. Один из главных силовиков, внучатый племянник Рауля, в интервью эмиратскому телеканалу призвал США к сотрудничеству и пообещал вернуть на Кубу американских инвесторов. Гавана утвердила пакет либеральных реформ, подразумевающих демонтаж остатков социализма. Ссылаясь на искусственный интеллект, 20 тысяч сотрудников увольняет Oracle. Производитель электромобилей Lucid сократит пятую часть штата. CNN сообщает о начале масштабных сокращений в американской нацразведке. В Норвегии нефтяной локдаун для предотвращения забастовок. Мерц сообщил немцам, что не оставит планы по повышению пенсионного возраста. Британская Телеграф: в демонтаже европейского социального государства виноват Путин. На месте музея истории ГУЛАГа открылся музей памяти жертв геноцида советского народа. Чиновник администрации президента Новиков: молодежь получит там ту самую прививку от неонацизма. Губернатор Беглов: после реконструкции метро «Парк Победы» пассажиры смогут топтать гитлеровские шевроны, которые интегрируют в рисунок пола. Священник Ткачев на канале «Царьград» посоветовал вместо втыкания в ленту новостей втыкаться в молитвенник. Депутат Водолацкий призвал готовить детей к войне с НАТО сразу после начальной школы. Правый олигарх, основатель Лиги безопасного интернета Малафеев, призвал восстановить Телеграм, заняться войной и ударить ядерным. Пока же Малафеев замораживает свою страницу в Макс.
1: Идет война. Я уже сказал в начале программы, кто тут агрессор, кто не агрессор. В этой войне, естественно, кажется, поражаются какие-то цели. Чаще всего военные, иногда и гражданские. Так вот, давайте, и вы слышали только что в новостной сводке, что происходит и в Москве, и в России, и в Беларуси, и так далее. Есть ли это основания для паники? Нет. Есть основания для стойкости, есть основания для собранности, есть основания для задач, решения которых надо и правительству, и президенту, и всему сообществу. И давайте, как всегда в трудные времена, России и русским всегда помогали. Кто? Русским, generically, я говорю, в общем, называю. Всегда помогало поднятию и укреплению духа, поэзия, культура, искусство. Ну и нам поможет Евгений Евтушенко. Ванька, встань-ка.

0: По разграбленным селам шла орда на рысях, приторочивший к седлам русокосый ясак.
1: Как под темной водою молодая ветла, Русь была под ордою, Русь почти не была.
2: Но однажды, как будто все колчаны без стрел, удалившийся в юрту хан Батый захмурел.
3: От бараньего сала, от лоснящихся жен что-то в нем угасало, это чувствовал он.
4: И со взглядом потухшим хан сидел одинок на софьянных подушках, сжавшись, будто хорек.
5: Хан сопел исступленно, скукотою томясь, и бродяжку с торбенкой вел угодник толмач.
6: В горсть набравший урюка, колыхнув животом, кто такой? Хан угрюмо ткнул в бродяжку перстом.
7: Тот вздохнул: Божья Матерь, то Баты, то князья, дел игрушечных мастер, Ванька Сидоров я.
8: Из холстин дроватых в той торбенке своей стал вынать деревянных медведей и курей.
9: И в руках баловался потешатель сердец шебутной балалайкой скоморох дергунец.
10: Но в игрушки вникая, умудренный как змей, на матрешек внимание обратил хан Батый.
11: И с тоской первобытной хан подумал в тот миг, скольких здесь перебил он, а постичь не постиг.
12: В мужичках скоморошных, простоватых на вид, как матрешка в матрешке, тайна в тайне сидит.
13: Озираясь трусливо, буркнул хан толмачу: все игрушки тоскливы, посмешнее хочу.
14: Пусть он, рваная нечисть, этой ночью не спит, и особое нечто для меня сочинит.
15: Хан добавил, икнувши: перстень дам и коня, но чтоб эта игрушка просветлила меня.
16: Думал Ванька про волю, про судьбу, про свою, и кивнул головою: сочиню, просветлю.
17: Шмыгал носом он грустно, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку, Ванькой-встанькой нарек.
18: На кошме некичливо стал простецкий незлой, но дразняще кочливый мужичок удалой.
19: Хан прижал его пальцем и ладонью помог.
20: Ванька-встанька попался, Ванька-встанька прилег.
21: Хан свой палец отдернул, но силен хоть и мал, Ванька-встанька задорно снова на ноги встал.
17: Хан игрушку с размаха вмял в кошму сапогом и знобея от страха заклинал шепотком. Хан сапог отодвинул, но, держась за бока, Ванька-встанька вдруг вынырнул из-под носка.
22: Хан попятился грузно, Русь и русских кляня. Да уж, эта игрушка просветлила меня.
0: Хана страхом шатала, и велел он скорей от Руси, от шайтана повернуть всех коней.
23: И теперь, уж отмаясь, положенный в повал, Ванька Сидоров, мастер, у дороги лежал.
19: Он лежал, отсыпался, руки белые врозь, василек между пальцев натрудившихся рос.
24: А в пылище прогорклой так же мал да удал с головенкою гордой Ванька-встанька стоял.
25: Из-под стольких кибиток, из-под стольких копыт он стоял неубитый, только временно сбит.
1: Опустились туманы на лугах заливных, и ушли бусурманы, будто не было их.
2: Ну а Ванька остался, как остался народ. И душа Ваньки Встаньки в каждом русском живет.
25: Мы народ Ваник Встаник. Нас не Бог уберег. Нас сдавили, топтали, столько разных сапог.
3: Они знали, мы Ваньки, нас хотели покласть. Но о том, что мы Встаньки, забывали, платясь.
22: Мы народ Ваник Встаник. Мы встаем, так всерьез. Мы от бед не устанем, не поляжем от слез.
4: И смеется невмятый, не затоптанный в грязь.
5: Мужичок хитроватый, чуть покачиваясь.
6: Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге.

Руси, скрежет танков и отблеск штыков. И в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя.

0: небеса, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва.
1: Четырнадцатого июня 1891 года родился писатель Александр Волков. О его творчестве настоятель прихода Святой Троицы Московского патриархата в Мельбурне протоиерей Игорь Филиновский.
2: Александр Мелентьевич Волков пришел в литературу не сразу. По образованию он был педагогом и математиком. Много лет преподавал, интересовался наукой и историей. Настоящую известность ему принесла сказочная повесть «Волшебник изумрудного города», впервые опубликованная в 1939 году. Созданная на основе сюжета книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз», история Волкова превратилась в самостоятельное произведение с собственными героями и неповторимой атмосферой. Несколько поколений читателей выросли на книгах «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман» и других произведениях цикла. Творчество Волкова отличается увлекательным сюжетом, верой в дружбу, смелость и взаимопомощь. Его герои побеждают не силой, а добротой, верностью и готовностью прийти на помощь ближнему. Именно поэтому книги писателя не стареют и продолжают находить новых читателей. Спустя более века, после рождения Александра Волкова, его произведения остаются важной частью русской детской литературы, напоминая о том, что чудеса начинаются там, где есть мужество, надежда и доброе.

0: Ну и еще объявление одно. Русский дом, кокошник in Australia, театр народной песни, забава и студия Eco Style приглашают детей и взрослых на народный праздник Ивана Купала. 118 Grease Street, Fitzroy, когда завтра в 2 часа 27 июня в субботу в 2 часа дня. Приходите повеселиться, познакомиться с нашими народными традициями, костюмами и промыслами, потанцевать кадриль, поучаствовать в играх и забавах, поводить хороводы вокруг костра, сплести венки, порисовать, попеть, побаловаться ватрушками, погадать, сделать красивую фотосессию, отыскать цветок папоротника. Вход свободный, живая музыка, диджей. Регистрация по телефону на изготовление, если кто хочет заранее, купальских поделок. Мастер-классы в 2 часа, число мест ограничено. Еще одно. Поздравляю Мельбурн и мельбуржан со званием, которая недавно приплыла сюда, в этот город, с весточкой, как говорится, лучшего города на планете в 2026 году. Сообщение будет на английском, но уж вы тут живете, как-нибудь переведете. Я уже не буду затрачивать на это отдельные минуты и силы.
1: Melbourne has officially been named the best city in the world for 2026. After placing fourth last year, our city has climbed all the way to the top of Time Out's Global Best Cities list. And it's a historic moment. This is the first time an Australian city has ever ranked number one. And Melbourne didn't just sneak in either. It beat some serious global heavyweights. Shanghai, Edinburgh, London, and New York, which rounded out the top five. It's also a great moment for Australia overall. Sydney came in at 21st, and Adelaide landed at number 29. So how did Melbourne do it? Time Out surveyed 24,000 locals across the globe in 42 languages, asking about everything from food and nightlife to culture, affordability, happiness, and city vibe. More than 100 global city experts also weighed in, and the results were based on 44 different criteria. Locals scored the city incredibly high for happiness, diversity, culture, and everyday lifestyle. In fact, many said Melbourne is a place where they find joy in everyday experiences. Of course, it's not hard to see why. Melbourne is constantly buzzing, from the Australian Open and the Formula One Australian Grand Prix to the AFL Grand Final and the Boxing Day Test. Food, sport, culture, nightlife, diversity, Melbourne truly has it all. So yes, we might brag about this for the next year or so.
0: Sorry. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам!